Маргарита покрепче сжала щетку и полетела помедленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара.

третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита, совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что это слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать.

пустого шара заполнит рыжутки мертвых. Через лесосеченный ком.